0: станции. 89.5 FM в Севастополе. Включай!
1: Всем привет! С вами на радио «Казак ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак ФМ».

Отдохнула земля под снегами, напиталась живительной силою. Любоваться тобой никогда не устану.

0: Служили два товарища в одном и тем полке.
1: Служили два товарища в одном и тем полке.
0: Вот пуль пролетела и ага.
1: А вот пуль пролетела и ага.
0: Вот пуль пролетела и товарищ мой упал.
1: А вот пуль пролетела и товарищ мой упал.

0: служили два товарища.
1: Эх, казаки, а не затянуть

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

не жалей из тебя ни врагов.

Привет, казаки! Привет, кубанцы! С вами я, Ольга Зарубина. Слушайте радио «Казак-ФМ» и пусть в ваших домах всегда живет мир да любовь.

0: когда душа поет.
1: Всем привет! Я Дмитрий Прянов. Слушайте мои

0: беседа.
1: От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
2: Лед

давай закурим, товарищ мой. Давай закурим, товарищ родной, давай закурим.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а почему на этой фотографии наш Федька так странно одет?
3: Это не Федор. Это ваш прадедушка Владимир Зиновьевич Иванченко, на которого Федор невероятно похож внешне.
0: Это прадедушка? У него и лицо, как у Феди, и даже пальцы такие же длинные. Только у Феди такого ружья нет и формы. А расскажи мне про него.
3: Иванченко Владимир Зиновьевич – потомственный казак. Когда ему было 17 лет, он поступил в Севастопольское военно-морское училище. А когда началась война, всех курсантов сразу забрали на фронт. Он воевал в Карелии рядовым. Вот эта фотография, где он в форме и с автоматом, и так похож на Федю, она как раз оттуда. И лет здесь дедушке Володе примерно столько же, сколько скоро будет Федору – 21.
0: А потом?
3: Через год, в 1942-м, его отправили в город Баку, спешно доучиваться на офицера. Там, в Баку, они, кстати, и познакомились с твоей прабабушкой Валей, эвакуированной из блокадного Ленинграда.
0: Что такое Ленинград, я знаю. Это Санкт-Петербург так назывался. А что такое эвакуированный, блокадный?
3: Блокадный – значит окруженный фашистами, так что город потерял связь с остальной страной. Люди там умирали от голода и холода. Зимой по льду Ладожского озера на грузовиках вывозили жителей, эвакуировали. Бабушка Валя вспоминала, как прямо перед ними грузовик с людьми ушел под лед. А бабушке повезло, они остались живы и попали в Баку.
0: И она там влюбилась в прадедушку?
3: Именно так. Володе после обучения присвоили звание лейтенанта и опять отправили на фронт. А прабабушка ждала его. Он закончил войну командиром эскадры минных тральщиков, разминировавших реку Дунай. А потом стал капитаном первого ранга.
0: Если бы наш прадедушка увидел, что Федька на него так похож, он бы обрадовался, правда?

0: Привет!
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
3: Слушайте нашу новинку на волнах

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Гаянэ Бедини. Одна из первых почетных доноров Сочи. Она положила начало донорскому движению в городе во время Великой Отечественной войны. В первые месяцы войны в приморские города края, в том числе и Сочи, стали прибывать первые эшелоны с ранеными солдатами. Всесоюзная здравница быстро превратилась в город-госпиталь. Там лечили бойцов со всего фронта. Для спасения жизней была нужна кровь. Одной из первых в пункт переливания пришла Гаянэ Бедини. Женщина, потерявшая на войне практически всю семью, мужа, сына и зятьев, решила посвятить себя помощи солдатам. Чтобы скорее поднимать на ноги раненых бойцов, готова сдавать кровь так часто, как только это возможно, заявила Гаянэ. Во второй раз она пришла уже вместе с соседками. Снова и снова Гаянэ Бедини приходила в пункт переливания. О ее самоотверженности узнавало все больше жителей Сочи, соседних аулов и сел. Ею восхищались и тоже шли сдавать кровь. Многие бойцы после выздоровления приходили в дом к Гаянэ, писали ей письма с фронта. За годы войны местные жители сдали свыше 20 тысяч литров крови, которая шла на лечение и в госпитали города, и в другие регионы страны. Благодаря этому удалось спасти сотни раненых бойцов, которые снова вставали на защиту Родины. Сама Гаянэ Бедини за 4 года войны сдала свыше 40 литров крови. Это невероятная цифра. К примеру, сегодня доноры за один год сдают не больше 2,5 литров. За свой подвиг Гаянэ Бедини была удостоена звания «Почетный донор Советского Союза». Ее имя до сих пор является символом милосердия и самоотверженности. В Музее истории Сочи проводят экскурсии, посвященные донорскому движению, душой которого была Гаянэ Бедини.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается. День Победы на Казани.

0: А ви бачили, що це?
1: Что на кубанском диалекте означает выражение «балабокать»? Об этом мы спросили у случайных прохожих.
0: Ты бачь, як оно!
2: Балабокать? Ну, это, наверное, вот так бестолку говорить, как, ну, есть такие люди, балаболки.
3: Балабокать – это значит разговаривать впустую.
4: Балабокать – много разговаривать.
5: Балабокать, я думаю, это вот балакать, говорить.
6: Балабокать – разговаривать.
7: Балабокать? Это так впустую ля-ля-покать, что там такое?
1: Балабокать – это действительно болтать, говорить ерунду и чепуху. Оце так.
0: А вы бачили, что це?
8: Когда душа поет.

0: «Частушка для казака» от Галины Сливченко из станицы Вышестеблиевской.
1: Клуб играет на гармошке, а я рядышком стою. Он частушки сочиняет, а я тут же их пою.
0: Реклама на «Казак-ФМ».
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

0: всегда душа поет.
1: Всем привет! С вами я, Ярослав Сумишевский. Слушайте мои песни на радио «Казак-ФМ».

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Михаила Корницкого, расположенная в центральном микрорайоне Краснодара, напоминает потомкам о подвиге, который он совершил в годы Великой Отечественной войны. В ночь на 4 февраля 1943 года младший сержант Корницкий с остальными десантниками под командованием майора Цезаря Куникова высадился на Малой Земле в Новороссийске. Фашисты сразу же попытались сбросить моряков в море, но они мужественно отражали яростные атаки. Когда оккупанты поняли, что им противостоит только небольшая группа смельчаков, десантников окружили. Но моряки шаг за шагом теснили огненное кольцо. Михаил Корницкий со своей группой бойцов смог пройти далеко вперед и занять здание школы. 7 февраля противнику удалось подойти к школе. Корницкий взял ручные гранаты, противотанковую мину, выпрыгнул из окна и побежал под автоматным огнем навстречу фашистам. Подпустил противников ближе и подорвал их вместе с собой. Указом Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Корницкому посмертно было присвоено звание Героя Советского Союза. А в 1965 году улица Уманская в Краснодаре была переименована в честь Михаила Корницкого. На одном из домов на этой улице установлена мемориальная табличка с соответствующей надписью. Имена на все времена.

самый, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму, а я в Россию домой хочу. Я так давно не видел маму. Четвертый год, нам нет житья от этих

не видел маму. В последний раз сойдемся завтра в рукопашной, в последний раз

Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

В каждой строчке судьба человека. Фронтовые письма в проекте «Казак-ФМ. Голоса войны».

война, слово женского рода. А идут на войну мужики. И смерть тоже бабья порода, но венчаться с ней не с руки. Но свинцовым кольцом обручила, по-хозяйски землей прибрала. И рана кровью точила мужские тела добела.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: Любовь ты не берегла, на пороге ночка печальная.
1: Эх, Люба, братцы, 105,4 FM, Павловская.

0: Кружка для казака от Валентины Устюжаниной из станицы Менгрельской.
1: На Кубани родились мы, на Кубани мы живем. Малой родиной гордимся, песни мы о ней поем.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы.
6: Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
7: Для соседа.
8: Это всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евгения Жигуленко. Одна из легендарных ночных ведьм. Летчица женского ночного бомбардировочного авиаполка. Евгения Жигуленко родилась в Краснодаре, выросла в Тихорецке. Еще в школе она твердо решила, что будет летать. Родители, которые были простыми рабочими, пытались отговорить дочь. Но наперекор им Женя сбежала в столицу, чтобы учиться. И никогда никому не позволяла встать между ней и мечтой. Летать Жигуленко начала в мае 1942 года, когда была зачислена штурманом в женский авиационный полк. Ей на тот момент был 21 год. Вместе с ней служили такие же юные девушки от 17 до 25 лет. Вместо того, чтобы бегать на танцы и выходить замуж, вчерашние школьницы поднимались в небо и каждым своим взлетом приближали победу. Летали они на бипланах У-2, деревянных самолетах с открытой кабиной, неторопливых и уязвимых. Но именно эти машины стали грозным оружием в руках отважных летчиц. Ночью они на низкой высоте подлетали к вражеской позиции и сбрасывали бомбы, за что и получили прозвище «ночные ведьмы». Евгения Жигуленко была одной из самых метких. Несмотря на кромешную темноту, она точно попадала в цель. Была просто одержима полетами. И даже когда была ранена, не дождавшись выписки из госпиталя, угнала грузовик и вернулась в часть, чтобы снова летать. Ночные ведьмы воевали в небе над Кубанью, Крымом, Белоруссией, Польшей, Германией. За 3 года Евгения Жигуленко почти 1000 раз поднялась в воздух на боевое задание. Незадолго до победы она получила звание Героя Советского Союза. Окончание войны не заставило Евгению уйти из авиации. Еще 10 лет она служила на Дальнем Востоке. После отставки переехала в Сочи, была депутатом городского совета, возглавляла управление культуры. При ней построили концертно-театральный зал «Фестивальный», одну из достопримечательностей Сочи. На курорте стали проводить разные выставки, устраивать концерты известных артистов. Но в глубине души Евгения хранила другую мечту — снять кино о своих боевых подругах. Ее уговаривали не бросать управление. Были и предложения из Министерства культуры страны. Но Евгения Жигуленко, как и в юности, несмотря ни на что, от мечты не отказалась. Почти в 50 лет она поступила в ВГИК на режиссерский факультет и уехала в Москву. Жигуленко сняла 3 фильма. Один из них, «В небе ночные ведьмы», вышел в 1981 году. Так Евгения отдала долг тем, кто сражался за родину в годы войны в небе и на земле. Память самой летчицы увековечена в названиях улиц в кубанских городах.
0: Сила женщины.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи дают хороший совет, когда их не просишь, и не могут ничего подсказать, когда к ним обратишься. Это наши соседи помогут вам припарковать машину до характерного хруста. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: а
0: ты, оказывается, умеешь управлять погодой?
1: Чего это ты взял, Русланчик?
0: Ну, ты каждый раз, когда машину моешь, начинается дождь. Не мой в эти выходные, а, по-братски. Я забор покрасить хочу.
1: Ну, ладно, сам помоешь тогда потом.

0: встретились две подруги.
1: Нинка, ты так изменилась! Ты так потолстела!
0: Это я еще похудела. Ты меня месяц назад не видела. Была как ты.
2: Шутки, прибаутки.
3: Когда душа

0: В каждой строчке судьба человека. Фронтовые письма в проекте «Казак ФМ. Голоса войны». Голоса войны.
1: Лети мое письмо на далекий Кавказ, в родную станицу. Неси горячий привет
2: всем моим родным и знакомым. Здравствуйте, дорогие родные. Мама, Майя и Рая, а также и все племянники. Сегодня я решил написать вам письмо, в котором хочу сообщить, что я жив, здоров, чего и вам желаю в вашей мирной обстановке. И всех успехов в обработке вашего огорода. Майя, вами я очень доволен, так как еще получил 3 письма за февраль месяц. Но и за эти письма, хотя они и давнишние, очень благодарю. Майя, жизнь моя протекает по-старому. Но теперь я комсомолец. Уже 2 месяца как получил на руки комсомольский билет. Тот билет, с которым смело идут в бой миллионы патриотов-комсомольцев. От папы получил недавно. Пишет, что пока жив и здоров. А мне больше ничего и не надо, чтобы он был жив и здоров, да возвратился с победы домой. Может, скоро и я пойду, помогу добить раненого зверя. А то, может, на наше счастье и без нас обойдутся. Еще наша жизнь впереди. Нам еще надо жить, но Гитлер со своей сворой не дал нам пожить как следует. Молодому поколению нашего Советского Союза. Ничего, он за это за все отплатит своей шкурой. Скоро уже и конец гитлеровским разбойникам. Тогда опять вы заживете мирной жизнью, а мне придется устанавливать порядки. А потом срок службы кончится, и я приду домой. И тогда мы заживем как никогда. А сейчас, как можете, сами. Ничего не сделаешь. Война. Пишите,

0: Как у вас насчет хлеба, картофеля? В общем, все это. Мне вас очень жаль, что вы остались одни. У вас в семье нет ни одного мужчины, чтобы помог. Был один, и того уже скоро 6 месяцев как не стало. В общем, оставайтесь живыми, крепкими и невредимыми, как я. До свидания. Целую всех крепко и несчетно раз. Остаюсь жив, здоров, как бык. Не обижайтесь. Анатолий Бандурко.
1: Анатолий Дмитриевич Бандурко из станицы Отрадной Краснодарского края. Погиб 9 мая 1945 года. Письмо отправлено 21 апреля 1945 года.
2: Голоса войны. Голоса войны.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Меня вот часто мои друзья из Брюховецкой спрашивают, как там у нас в Краснодаре с пробками? Как мы вообще на работу не опаздываем? Не знаю, на самом деле все очень просто. Вот сегодня, например, я выехал в 7:30, чтобы приехать к 9. Ну, правда, приехал, конечно, к 10, но это не страшно, потому что мне это надо было к 12. В общем, нормально у нас все с пробками, мужики, нормально.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

0: разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак-ФМ.
1: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
2: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
1: Имена на все времена. Улица Цезаря Львовича Куникова в Прикубанском округе Краснодара носит имя прославленного советского военачальника, героя Великой Отечественной войны. Когда началась война, Цезарь Куников сразу начал добиваться отправки на фронт. В сентябре 1941 года он уже командовал 14-м отрядом водного заграждения отдельного Донского отряда Азовской флотилии. В ноябре Куников со своим отрядом взорвал мост у станции Синявка, отрезав гитлеровцам путь к Таганрогу. Участвовал в обороне Темрюка и Керчи, но главный его подвиг был впереди. В ночь с 3 на 4 февраля 1943 года отряд десантников под командованием Куникова высадился в районе Новороссийска у села Мысхака. В течение дня десантники отразили 18 атак противника, израсходовали практически все боеприпасы. Но еще 7 долгих дней на плацдарме шли жестокие бои. В бою 12 февраля Цезаря Куникова смертельно ранило осколком мины. Его переправили в госпиталь в Геленджике, но через 2 дня герой скончался от полученных ран. После войны его перезахоронили в Новороссийске на площади Героев. Имя прославленного командира десантников носят улицы во многих городах России. В 2014 году появилась такая улица и в Краснодаре.
3: Имена на все времена.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи стараются похудеть к лету вот уже 7 лет подряд. Это наши соседи, встречая своих детей, вернувшихся с экскурсии в Москву, называют их москвичами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ну, признавайся, какие у тебя отношения с тещей?
1: О, самые теплые, Петрович. Она на Дальнем Востоке живет.
0: Повезло, братец.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Пап, а когда была война, дети что делали?
3: О, Нина, это были тяжелые годы для нашей страны. Детям тоже было непросто. И многие ребята наравне со взрослыми приближали победу над фашистами.
0: Они тоже воевали?
3: Большинство ребят помогали фронту, чем могли. Многие работали на заводах и фабриках, делали снаряды, одежду и обувь для армии, рыли окопы и строили укрепления, чтобы защитить свое село или город, ухаживали за ранеными солдатами в госпиталях, приносили им воду и еду, еще собирали ягоды и грибы, чтобы накормить себя и других голодающих. А многие мальчишки и девчонки оказались в партизанских отрядах и там стали настоящими разведчиками, собирали информацию о врагах и помогали взрослым бойцам.
0: А им страшно не было?
3: Конечно, было страшно. Ведь вокруг взрывались бомбы и свистели пули,

0: сотни ребят были награждены орденами и медалями за свои подвиги, а некоторые даже удостоены самого почетного звания – Герой Советского Союза.
1: Дети были героями?
0: Да, как-нибудь я тебе расскажу о них. Их героические поступки мы помним до сих пор.
2: «Папа знает».

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Купил муж новый телевизор, притащил домой, а жена ему говорит:
2: «Ой, а чего это тут на коробке нарисован бокал?»
3: «А это, дорогая, значит, что покупку необходимо обмыть. Ну, не поспоришь и не поспоришь».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщины. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Евгения Жигуленко – одна из легендарных ночных ведьм, летчицы женского ночного бомбардировочного авиаполка. Евгения Жигуленко родилась в Краснодаре, выросла в Тихорецке. Еще в школе она твердо решила, что будет летать. Родители, которые были простыми рабочими, пытались отговорить дочь. Но наперекор им Женя сбежала в столицу, чтобы учиться. И никогда никому не позволяла встать между ней и мечтой. Летать Жигуленко начала в мае 1942 года, когда была зачислена штурманом в женский авиационный полк. Ей на тот момент был 21 год. Вместе с ней служили такие же юные девушки от 17 до 25 лет. Вместо того, чтобы бегать на танцы и выходить замуж, вчерашние школьницы поднимались в небо и каждым своим взлетом приближали победу. Летали они на бипланах У-2, деревянных самолетах с открытой кабиной, неторопливых и уязвимых. Но именно эти машины стали грозным оружием в руках отважных летчиц. Ночью они на низкой высоте подлетали к вражеской позиции и сбрасывали бомбы, за что и получили прозвище «ночные ведьмы». Евгения Жигуленко была одной из самых метких. Несмотря на кромешную темноту, она точно попадала в цель. Была просто одержима полетами. И даже когда была ранена, не дождавшись выписки из госпиталя, угнала грузовик и вернулась в часть, чтобы снова летать. Ночные ведьмы воевали в небе над Кубанью, Крымом, Белоруссией, Польшей, Германией. За 3 года Евгения Жигуленко почти 1000 раз поднялась в воздух на боевое задание. Незадолго до победы она получила звание Героя Советского Союза. Окончание войны не заставило Евгению уйти из авиации. Еще 10 лет она служила на Дальнем Востоке. После отставки переехала в Сочи, была депутатом городского совета, возглавляла управление культуры. При ней построили концертно-театральный зал «Фестивальный», одну из достопримечательностей Сочи. На курорте стали проводить разные выставки, устраивать концерты известных артистов. Но в глубине души Евгения хранила другую мечту – снять кино о своих боевых подругах. Ее уговаривали не бросать управление. Были и предложения из Министерства культуры страны. Но Евгения Жигуленко, как и в юности, несмотря ни на что, от мечты не отказалась. Почти в 50 лет она поступила в ВГИК на режиссерский факультет и уехала в Москву. Жигуленко сняла 3 фильма. Один из них, «В небе ночные ведьмы», вышел в 1981 году. Так Евгения отдала долг тем, кто сражался за родину в годы войны в небе и на земле. Память самой летчицы увековечена в названиях улиц в кубанских городах.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается. День победы.

0: КФМ.
1: Здравствуйте. Радиостанция «Казак ФМ», программа «Варенички по вашим письмам». Мы от души желаем вам отличного отдыха в эти майские дни. Пусть они принесут каждому из вас радость, отдых и незабываемые впечатления. Наслаждайтесь выходными, проводите время с близкими и заряжайтесь хорошим настроением. Желаем вам ярких событий и приятных сюрпризов в эти коротенькие майские каникулы. В студии Виктория Никитюк. Доброго вам дня! Накануне мы вместе с вами отметили великий праздник – День Победы. И в наших программах продолжают звучать поздравления. Владимир Кузьмич Пономаренко из Анапы поздравляет всех своих родных и близких из России и Греции с великим праздником Победы. Желаю мира, спокойствия, тишины и душевного единства. Пусть все войны на земле останутся в прошлом. Пусть впереди ждет только бесконечное счастье. Слава героям, которые берегут наш спокойный сон. Мой привет летит за ленточку. Желаю здоровья, успехов, душевного тепла и уверенности в завтрашнем дне. Скорейшей всем нам

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Из выселок прилетел этот конверт, он от Екатерины Белоглаз. Наша радиослушательница поздравляет своих родных, коллег и друзей с Днем Победы. Я желаю всем мирного неба, солнечного настроения, гармонии, любви, тепла и как можно больше счастливых моментов в каждом дне. Пусть внутри и вокруг вас всегда царит покой и радость. Пусть сбываются все мечты. С праздником Победы!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Семья Гордеевых из станицы Ивановская с Днем Победы поздравляет всех жителей Кубани и России, всех своих родных и лично семьи Гордеевых и Кириченко. С Днем Победы! Желаем, чтобы на нашей планете был мир и покой. В наших сердцах надежда и радость. Пусть великие подвиги наших дедов не будут забыты. Пусть наша история пишется только на страницах мирного времени. Желаем здоровья, любви и счастья. Привет любимым внукам Арсению и Гордею. Мы желаем вам, мальчики, расти настоящими мужчинами, любить свою страну и малую родину. Мы уже сегодня гордимся вами, наши будущие защитники.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Валентина Новикова, по вашей просьбе в нашей программе звучит эта песня.

0: на Казак-ФМ.
1: Я напомню, что варенички по вашим письмам. Ваши письма прилетают по адресу 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На Казак-ФМ программа «Варенички по вашим письмам». Можно отправить заявку на выходные и праздничные дни в электронном виде на адрес вареник@казак.фм либо с нашего сайта казак.фм. Заявки в электронном виде принимаются только по понедельникам с 13 до 15 часов на предстоящие выходные. В такой заявке в электронном виде не забудьте поставить пометку «Для Виктории». Я продолжаю читать ваши письма. Аркадий Яковлевич Селиванов из Краснодара поздравляет всех с Днем Победы. День Победы – праздник важный, светлый, радостный, святой. В этот день отчизна наша всем вернула мир земной. С Днем Победы поздравляем и желаем всем добра, мира вечного и счастья, крикнем трижды все «Ура!». Слава павшим и живым! Подвиг ваш великий славим и спасибо говорим. Я хочу поздравить моих соседей Яковлевых и Гребенко и пожелать крепкого здоровья, жить долго и радостно. Спасибо вам за дружбу, Аркадий Яковлевич. А вам спасибо за теплые слова и поздравления с Днем Радио в наш адрес, в адрес радиостанции «Казак-ФМ». Благодарим.

0: на Казак-ФМ.
1: Лилечку Сванидзе из Новороссийска с 27-летием поздравляют ее подружки Катя и Дарина. Это письмо Лиля прилетело из Сочи. Ваши подруги пишут: «Наша любимая подружка, с днем рождения и с наступающим днем свадьбы. Пусть ты будешь самой красивой и самой счастливой всегда. Здоровья тебе, веры в себя и в самое хорошее. Счастья тебе, наша Лилечка».

0: Шутки на Казак ФМ.
1: С днем рождения! В этом письме поздравляют вас, Максим Владимирович Палкин. Поздравляем с личным праздником доброго, трудолюбивого, замечательного именинника. Сегодня, в день рождения нашего Максима, звезда зажглась. Она не зря сегодня засветилась в твой светлый час. И в этот час, согретый светом, будь счастлив ты, от чувств пусть будет жарко, словно летом. Цветут цветы. И как они в свой дивный светлый праздник, расцветай. И будь сейчас и ветреным, и праздным, как месяц май. Желаем тебе, Максим, удачи, успехов, крепкого здоровья, радости и любви. И пусть счастливым будет твой праздник. Леонид Николаевич и Валентина Петровна. Хутор Труд.

0: Яночки на Казак ФМ.
1: Валентина Устюжанина поздравляет с наступающим днем рождения Виктора Николаевича Иванова и его дочь Юлию Палкину. Пусть ваш день с сюрпризов начинается, с хороших перемен и теплых слов. И все мечты, как в сказке, исполняются, и сердце греют счастье и любовь.

0: на Казак ФМ.
1: С днем рождения, которое отмечают 7 и 12 мая Валентина Андреевна и Виктор Николаевич Ивановы, сердечно вас поздравляют Валентина и Александр Шаповаловы. От всей души вам пожелаем только светлых дней, крепкого здоровья, бодрого настроения. Никогда не грустить, не унывать и еще много-много лет дни рождения встречать. Благополучия вам и вашим близким. Хорошей погоды в доме и за окошком. Пусть ангел-хранитель всегда будет с вами.

0: на Казак ФМ.
1: Жаль, в этом письме нет ударения над фамилией. А эту фамилию я слышала и так, в таком варианте, и в таком. Смею прочитать: Людмила Иосифовна Бузинова. С 80-летием вас, как дорогую любимую мамочку, мамулечку, поздравляет большая семья, ваши дети, внуки и правнучка. Они пишут: наша мамулечка живет в хуторе Хопачев Шавгеновского района. Любимая, родная, золотая мама, ты самый близкий в мире человек. Тебя мы любим, ценим, уважаем. В семье ты нашей словно оберег. Спасибо за любовь твою и наставления. Спасибо за поддержку в трудный час. Прими от нас сегодня поздравления и помни, что ты лучшая для нас. Людмила Иосифовна, радиостанция «Казак ФМ» очень рада познакомиться с вами и от души, от всего сердца поздравить вас с 80-летним юбилеем. Мирного неба, крепкого здоровья и всех-всех вам благ!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: В этом письме Любовь Григорьевна и Николай Васильевич из хутора Водный поздравляют сына Александра Николаевича Резника с днем рождения. Саша, 53 – хороший срок. И нет нужды печалиться. Пускай еще столько же пройдет, не надо только стариться. В этот день тебя мы поздравляем. Здоровья, счастья и добра от всей души желаем. Пусть будет жизнь твоя согрета любовью, радостью, теплом. Во всем тебе везение, в делах большой удачи. А рядом тех, кто любит, кто очень много значит. С любовью, твои родители. Друзья, на этом все. Программа подошла к завершению. Вечерний выпуск «Вареничков по вашим письмам» выйдет в эфир сегодня на Казак ФМ в 18 часов. С вами была Виктория Никитюк. До встречи!

0: Согласитесь, девочки, слово «распродажа» – это страшная сила. Именно она дает нам возможность купить платье на пару размеров меньше или туфли на пару размеров больше.
1: Шутки, прибаутки. Частушка для казака. От казачки Зиночки из станицы Каневской.
2: Сколько радости и ласки шлет в эфир Казак ФМ. Песни, танцы, шутки, сказки. Ох и весело нам всем.
1: Реклама на Казак ФМ.
3: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 200.

сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они

денег высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают. То руки в боки, то хлопают в ладоши, дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов России, ее душой.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: О, здоров, Сань, как дела, как жизнь?
2: Ой, ты знаешь, не очень. Занял тут знакомым 5000 баксов на пластическую операцию.
1: А, и чё, и чё?
2: Чё-чё? Я теперь не знаю, как он выглядит.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Галина Петрова. Гордость Черноморского флота. Первая женщина во флоте, удостоенная звания Героя Советского Союза. Короткая, но яркая жизнь Галины всегда была связана с морем. Она родилась в семье моряка, жила в Новороссийске рядом с бухтой. Начало войны Галина Петрова встретила с маленьким сыном на руках. Ей был 21 год. Мужа сразу забрали на фронт, а через год его не стало. В это время Галина работала медсестрой в Новороссийском госпитале. Но всей душой стремилась с оружием в руках защищать родину от врага. И молодая женщина приняла решение оставить сына родителям и пойти воевать. В сентябре 1942 года Галину зачислили в 386-й отдельный батальон морской пехоты Новороссийской военно-морской базы Черноморского флота. В его составе санинструктор Галина Петрова участвовала в одной из самых масштабных десантных операций, которая положила начало освобождению Керченского полуострова. Хрупкая молодая женщина словно не знала страха. Она всегда оказывалась там, где было опаснее всего. Своей отвагой восхищала солдат и даже однажды повела их в бой. Это было при форсировании Керченского пролива. Попав на полуостров, солдаты оказались перед минным полем. Галина крикнула первое, что пришло в голову. «Братишки, здесь и мин-то нет!» И первой пошла в атаку. А бойцы бросились за смелым санинструктором. Смяли проволочное ограждение и взяли опорный пункт противника. А потом, за одну только ночь десанта, отважная медсестра сама в одиночку вынесла с поля боя более 20 раненых солдат. Ее мужеству и бесстрашию поражались даже бывалые моряки. Они дали ей трогательное прозвище «Товарищ Жизнь» и считали настоящей гордостью батальона. Галине было всего 23 года, когда ей было присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, о своем награждении она так и не узнала. Именем Галины Петровой названы улицы Севастополя, Керчи, Новороссийска, Туапсе. О ней написаны книги. В ее честь установлены памятники. Помня подвиг матери, сын Константин стал морским офицером и продолжил семейную традицию служения морю и родине.
0: Сила женщины. Великой победе посвящается.

0: наши поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль Креница.
1: Слушайте наши песни на Казах FM.
3: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.
1: Ба-ба-ба!

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Знаете, девочки, когда старость наступает, когда косметичка

Мы только за дачей пришли. Подустали сегодня. Побегать пришлось немного. Небо грязное. Так в целом нормально, живы, здоровы. Как Леночка, моя маленькая доченька. Как твои родители. Все хорошо у вас там дома. Отпишись.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Ссорятся как-то вечером супруги.
2: Ой, а ты? Ты бы хоть посуду за собой помыл, скотина!
1: Не могу! Мне копыта мешают!
0: Для соседа. От всегда, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Шутки, прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Зять недавно подарил мне солнцезащитные очки. А я ему: да, сынок, да на кой же они мне? А он отвечает: чтоб солнце защитить от вашего взгляда, мама.

Зак ФМ. Дорогие слушатели Казак ФМ, это Руслан Богатырев, и я искренне поздравляю вас с 80-летием со дня Великой Победы. Желаю счастья, добра и, конечно, мирного неба. В этот знаменательный день рад представить вам свою новую песню, которая называется «Наш подвиг». Песня посвящается всем, кто участвовал в блестящей операции по освобождению города Суджи. Несомненно, ваш подвиг будет вписан в историю. Спасибо и низкий вам поклон.

0: шутка.
1: На Казак ФМ анекдот от Трегубыча.
2: Два старых приятеля встретились и разговорились о том да о сём. Ну, в семье как у тебя? Нормально? Людка-то как?
3: Ушла от меня Людка вчера.
4: Да ты что? Вот беда. А чё ушла?
3: Да ты представляешь, говорит, что я к ней отношусь как к домашнему животному.
4: Да ты что?
3: Да ладно, ничего. Жрать захочет, вернется.
1: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Кто не знает имени великого полководца и маршала Победы Георгия Жукова? В Краснодаре его имя носит сквер, улица и целый микрорайон, который в народе называют «Энкой». С Краснодарским краем Георгия Жукова связала еще до Великой Отечественной войны. Именно на Кубани стартовала его военная карьера. В 1920 году в Армавире Георгий Жуков получил свое первое звание младшего командира. В конце апреля 1943 года, уже в качестве заместителя верховного главнокомандующего, Георгий Жуков прибыл на Северо-Кавказский фронт. На Кубани он находился до середины мая. В эти дни Красная Армия отразила одну из самых тяжелых атак фашистов по Малоземельскому плацдарму под Новороссийском. Также наши бойцы взяли важный узел немецкой обороны – станицу Крымскую. Маршал Победы лично разрабатывал операцию по прорыву «Голубой линии». За это же время советская авиация сумела добиться значительного превосходства и в небе над Кубанью. Георгий Жуков подписывал бумаги о капитуляции Германии и принимал парад Победы. В 1955 году маршал Жуков был назначен министром обороны СССР. Именем маршала названы многие улицы и проспекты в городах и станицах Краснодарского края. В столице Кубани его имя присвоено школе номер 30, улице и микрорайону. Имена на все времена. День Победы.

ведет твое мгновение. Идет оно большое, как глоток, глоток воды во время.

0: как же поют земляки! Эх, знай наших!
1: Кубанский казачий хор желает всем слушателям радио «Казак ФМ» душевного тепла, мира, добра, счастья! Люба земляки!

0: День Победы на Казак-ФМ. Праздничный концерт.
1: Война. Война отнимала все. Дома, друзей, завтрашний день. Но чувства отнять нельзя. Любовь жила в каждом треугольнике, в каждом «Жди меня». Она была сильнее окопов и ярче солнца над полем боя.
2: Сердце билось сквозь грохот ради тех, кто ждал. И это делало нас непобедимыми. Солдат Мишка пишет свои надки весной 43-го. Треугольник, что пронес тоску через фронт. В этом письме слышится, как бьется сердце в каждом слове.
1: Родная моя Надка, странное у меня состояние. Тревожусь за тебя, получаю от тебя реденькие вести. Любимая моя, представь себе, что вчера написал тебе письмо и порвал. Так как написал его, как будто не я, а другой, кто меня плохо знает. Роднуля, или время разлуки действует подрывающе на чувства, не знаю. Но вчера, признаюсь, потихонечку всплакнул. Тяжело на душонке, Натуся, прости меня за это. Но ты-то понимаешь меня. Я готов на все, но сейчас, как никогда, я должен держать себя в руках. А единственное, что мне сейчас хочется, это видеть тебя, прижать к своей груди свою роднулечку. Эх, Натуля, у нас стоит весенняя солнечная погода, даже трудно верить, что так рано весна. Так тянет вдаль, и везде ты, моя роднулечка, мой рыжий командирчик. Я твой всегда и везде, мое золотко. Если мне скажут, что можно любить сильнее, лучше, то представь, моя радость, я не поверю. Когда и где будет наша встреча, покажет ближайшее будущее. А пока еще раз. Терпение и труд самоотвержены до полного разгрома коричневой рвани. Хочется скорее, скорее быть с тобой, приласкать любимую. Натуся, пиши почаще. Сейчас мне тяжело, ты для меня все. Еще раз прости за такой тон писанины. До скорого свидания, любимая Натулька. Целую без конца мою дорогую, родную, любимую детку. Твой Мишка.
2: Эти письма, как пульс времени. И сегодня он бьется в наших сердцах и передается от сердца к сердцу.

тот тревожный рассвет и бьение солдатских сердец. Я читаю письмо и сквозь годы отчет.

0: Песню «Письмо отца» исполнил солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко Дмитрий Ремизов.
1: Дмитрий, с праздником вас! С Днем Победы!
2: Спасибо большое! Спасибо большое, студия! Я хочу поздравить всех вас, всех нас с этим светлым, с этим святым праздником! Днем Победы! Мирного неба над головой!
3: Праздничный концерт!
1: А это письмо написал своей любимой Евгений Червонный, старший лейтенант, командир звена 2-го дивизиона сторожевых катеров.
0: Родная Толюшка, трудно начинать трафаретными словами. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет в живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью. Жизнь. Гордо звучит это слово. В нем печаль и радость, страдания и блаженство. Я не хочу быть похвалом, говоря, что жизнь мне безразлична. Нет. Она оценена очень высоко, и терять ее весьма тяжело. Я не отношусь к категории мрачных искателей смерти на поле брани. Играть жизнью недостойно человека. Это не значит, что надо бояться опасности. На наше поколение возложена большая и благородная задача ценой своей крови и жизни приобрести право на счастье. Вот сейчас мне вспоминается детство и юность. Первые робкие шаги к сдаче аттестата зрелости. Спокойный и мирный 1940 год. Год грандиозных планов на будущее. И вот пришла война. Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и раньше срока, какой положен не по возрасту, но тем дороже будет сама жизнь. Я знаю и уверен, что, выйдя я целым из этого испытания, мы зажили бы счастливо. Вспоминай иногда, что был любящий тебя человек, который, не задумываясь, отдал бы жизнь за свою Толюшку. Я верил в твою любовь. Я знаю, что она кристально чистая. И тем отраднее для меня вспоминать прожитое время. Посылаю тебе удостоверение награждения. Пусть будет маленькой памятью. Ничего другого не имею. Желаю счастья, здоровья и бодрого духа. Будь умницей. Не надо сильно печалиться. Ведь этим не поможешь. Будь счастлива. Любящий тебя Евгений.
1: Евгений Иванович Червонный погиб в июле 1942 года. В его личных вещах было найдено это неотправленное письмо. Награжден орденом Красного Знамени.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей, не в землю нашу

0: Павел, мы вас от всей души благодарим за исполнение этой песни. Дорогие друзья, в нашей студии Павел Кравчук, заслуженный артист Российской Федерации, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. И мы вот с Андреем сидели, тоже подпевали эту песню. Я уверена, что сегодня эту песню поют все жители нашей большой страны. Дорогие друзья, с Днем Победы! Мы победили!
1: Победы. 1943 год навсегда останется в истории Кубани как год освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Бои шли с января по октябрь. Северо-Кавказский фронт ударил по немцам сразу с трех сторон. От Моздока на запад, от Ставрополя на юг и от Туапсе на восток. 21 января 1943 года был освобожден первый район Кубани – Успенский.
0: До конца января советские войска освободили 32 района Кубани и Адыгеи, которая тогда входила в состав Краснодарского края. Немцы отступали с боями, минируя дороги, сжигая станицы за собой.
1: Кровопролитные бои за каждую высоту. Сопка героев в Крымском районе. Малая земля под Новороссийском. Битва за небо Кубани. И только в октябре Кубань была полностью освобождена.
0: И в этом наступлении участвовали наши кубанцы. Те, кто знал каждую балку, каждую речку, каждую дорогу в своем крае. Они возвращались домой не как гости, а как хозяева своей земли, чтобы снова увидеть родные улицы, родных людей.
1: И когда линия фронта отодвинулась от дома, пришла возможность написать «Жив-здоров». Вот что написал в августе 1943 года Игорь Борисович Александров своей семье в станицу Спокойную. Он защищал свою родную Кубань от тех, кто хотел ее уничтожить.
0: Мои дорогие мама, папа, Кира, Ирина и дети, с какой радостью я пишу вам это письмо. Я защищаю свою родную, цветущую Кубань от немецких захватчиков, которые под напором нашей Красной Армии откатываются на Запад. Я служу Родине в рядах Красной Армии по своей специальности, то есть прослушанный мною курс в институте пригодился на благо Родине. Все идет хорошо, но в последнее время подкачала погода, расквасилась, идет дождь и так неприятно. Но все это ерунда, теперь уже тепло. Как поживает наша спокойная? Вероятно, погода хорошая. Как Чебак и вообще все? Пишите все, как живете, как работаете. Моя дорогая Кирюша, как я соскучился по тебе. Как бы с большим удовольствием увиделся с тобой. Как ты поживаешь и работаешь. Я по-прежнему тебя люблю, как и любил. Часто я смотрю на фото, на все мне дорогие лица. Пишите скорей. Жду с нетерпением. Целую вас всех крепко-крепко. Ваш Игорь. Полевая почта 13-246-Ж.

0: Вот такую историю про эскадрон нам напел народный казачий хор «Елизаветинцы». Добавил нам казачьи удали. С праздником, дорогие наши! Мы поздравляем вас от всей души!
1: Спасибо большое! И мы тоже присоединяемся к поздравлению. Поздравляем вас и всех жителей Кубани
2: с Днем Победы!
0: Ура!
3: Мелодии, мелодии Победы!
0: Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Эту песню знали все наизусть, от рядового до маршала. Ее пели в окопах перед атакой, ее слушали по радио в тылу. И ее напевали девушки, провожая парней на фронт.
4: А еще «Катюши» солдаты ласково называли «гвардейские минометы». Да, те самые, что били залпами по врагу. И когда в небе раздавался их свист, немцы бледнели. А наши солдаты улыбались, потому что знали, это наша «Катюша» говорит с врагом на своем единственно понятном фашистском языке.
0: Вот что написал житель Кубани своей семье в 1943 году, находясь в лесу на краю боя. Он слушает эту «Катюшу» и пишет домой не о страхе, а о том, что скоро, совсем скоро немцев выгонят с родной земли.
4: Добрый день, дорогие мама, сестренки Клава и Нина. Все еще пока не на фронте. Немного о себе. Живем в лесу. С помощью бойцов в живописном месте сделал кровать из жердей. Застелил тонкими ветками с листьями, затем сухим сеном, а сверху плащ-палатка вместо простыни. Шинель покрывала. Кровать кругом обставлена зелеными ветками орешника. Рядом со мной и мой боевой товарищ. ППШ номер А-034-11. Автомат. Над головой висит на ветке полотенце, сбоку сумка с туалетным мылом. Перед кроватью сделал подставочку из двух колышков для разувания и обувания, то ботинок. Это райская кровать. Но нахожусь от боевых действий очень близко. Наступление на нашем участке началось. Снаряды нашей артиллерии со свистом через нашу голову над лесом летят туда, на головы немцев. Наша русская «Катюша» даст жизни фрицам. Очень приятно слушать ее дипломатический разговор с немцами. Настал тот момент, когда фашизм испытывает весь натиск и всесокрушающую силу нашей русской Красной Армии. Пускай теперь ожиревшие толстопузы бароны и помещики тоже подумают и почувствуют, что война настала и для них. Дорогие мои, живите, работайте, не беспокойтесь. Прошлый год уже не вернется. Скоро завтра, послезавтра и начнется окончательное изгнание немцев из низовьев Кубани.

0: Ой, какие же добрые молодцы у нас в студии, друзья. Ансамбль «Скриня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Браво, парни! С праздником вас! С Днем Победы!
1: От лица ансамбля казачьей песни «Скриня» поздравляем всех с Днем Великой
2: Победы! Ура! Ура! Ура!
3: Наш праздничный концерт вы можете не только слушать, но и смотреть, подключившись к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ», во ВКонтакте, на сайте kazak.fm и на...

0: мелодии победы.
1: С Днем Победы! Низкий поклон нашим ветеранам и вечная память тем, кто не вернулся, кто остался на полях сражений навсегда. Спасибо нашим героическим предкам за то, что они выстояли, победили и подарили нам мир. Их подвиг мы никогда не забудем.
2: Да, действительно, мы никогда не забудем их подвиг. И сегодня, когда наши парни снова стоят на передовой, когда они отстаивают границы страны, они идут по следам своих дедов. Те же отважные лица, та же клятва, тот же долг. Они прямые наследники той победы. Без страха, без упрека, без колебаний. Они держат фронт, защищают дом, защищают нас. И пока они там, мы здесь живем, любим и бесконечно их благодарим.
1: И сегодня снова наши ребята пишут письма домой. Только теперь это не треугольники, а сообщения в мессенджерах и голосовые короткие звонки.
2: Да, но суть та же. Я жив, мы справимся, ждите. Вот сообщение от Бориса из станицы Выселки. Пишет любимой жене Дине.
1: Привет, моя любимая Диночка. Я не могу передать словами, как я по вам скучаю. Каждый день, когда мне удается хоть немного отвлечься от того, что происходит вокруг, мои мысли влетают к вам, мои любимые. Я представляю, как сын собирается в школу утром, мы быстро завтракаем и спешим по делам. Он учится, а я работать, лечить людей. Передай ему, что я очень хочу попасть на линейку 1 сентября в 5 классе. Пусть старается закончить начальную школу на 4,5. И нашей красавице дочке скажи, что у нее все получится. Она умница. Пусть продолжает так же хорошо учиться в колледже, ходить гулять с подружками и знает, что папа всегда рядом. Любимая, у меня все в порядке, не переживай сильно. Спасибо за то, что вы у меня есть. Вы моя поддержка и опора. Благодаря вам я могу выполнять свой долг перед Родиной. Лечу ребят, которые так же, как и я, верят, что скоро окажутся дома с любимыми. Ваш любящий папа Борис.
2: Да, и вот в этих словах та же самая вера, что и была в треугольниках в 1940-х. Вера в то, что все будет хорошо. Вера в дом, вера в Родину.
1: А еще в них молитва, тихая, но сильная, за тех, кто дома, за тех, кто рядом, за нашу землю. Именно о такой молитве, о вере наших предков и наших сыновей звучит следующая песня.

0: Ах, как тепло по сердцу разливается звон колоколов. Прекрасная композиция прозвучала. Сегодня в нашем концерте принимает участие заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сергей Шперов. Сережа, с праздником вас! С Днем Победы!
1: Здравствуйте, взаимно, с праздником! С Днем

0: совершилось. Германия полностью разгромлена.
1: 9 мая 1945 года. 2:10 ночи. Среди разбитых танков и обгорелых домов замерли люди. Усталые, закопченные, в пробитых гимнастерках. И вот, над тишиной, которая наступила после 4 лет грохота войны, прозвучал голос Юрия Левитана. Акт о капитуляции Германии.
2: Люди выходили на улицы без команд, без призывов. Просто открывали калитки и шли. Обнимали незнакомцев, плакали, целовали землю. Включали репродукторы на полную громкость, чтобы слышал каждый хутор, каждая станица.
1: А наши солдаты, что дошли до Берлина, писали в эту ночь последние фронтовые письма. Короткие, сбитые, со слезами на бумаге. Потому что пальцы дрожали. Потому что в горле стоял ком. Потому что они поняли, все, кончено, можно жить.
2: В тот же день поэт Цезарь Солодарь написал стихи. Братья Покрас сложили музыку. И к вечеру вся страна, в том числе и Кубань, пела «Едут, едут по Берлину наши казаки». Друзья, так давайте и мы споем эту песню. Сегодня все вместе, дружно, громко, вместе с народным казачьим хором «Елизаветинцы».

0: Ох, сколько же радости, сколько настроения в этой песне. Я представляю, как казаки с таким прищуром, подкручивая свой ус, едут на лихом коне, смотрят, радуются, праздник, счастье. Ой, боже, душа замирает. Елизаветинцы, ну молодцы. Спасибо. Ну, с праздником победы вас.
1: Спасибо, и вас тоже с праздником. Дорогие земляки, народный казачий хор «Елизаветинцы» от всей души поздравляет вас с Днем Победы.
2: Пусть в ваших сердцах будет мужество. Бог с вами. Как говорили деды, пускай кубанка держится на голове, не тупится шашка, и чтоб мы не забывали, якого мы роду племени.
0: Ой, а теперь хочется сказать Люба.
3: Люба!
4: Праздничный концерт.
0: С Днем Победы! Эти слова написал в своем письме Павел Цапко, старший сержант 926-го отдельного корпусного батальона 4-го гвардейского стрелкового Бранденбургского краснознаменного корпуса.
5: День Победы!

0: Рано утром узнали о полной капитуляции германской армии. Сколько радости, сколько ликования! Не верилось, что война окончилась. Не прошли даром наши труды, страдания, переживания, невзгоды. Была пролита кровь наших близких, наших товарищей. И в этот великий праздник мы вспоминаем о них, которые не дожили до этого счастливого, радостного дня.
1: А день 9 мая действительно на редкость ясный. Батальон, правда, сильно поредевший, выстроился на улице в тени огромных каштанов. Комбат прочитал приказ верховного командующего товарища Сталина, и громким, несмолкаемым «Ура!» дружно ответили бойцы и командиры. Раздался многократный салют из винтовок, автоматов, пистолетов, из всякого оружия, у кого что было. Долгое время слышна была по городу пальба из пулеметов, винтовок и многочисленных орудий.
0: Армия ликовала. Ликует, знаем, весь советский народ. Радуются народы почти всего мира, даже и немцы. И те, видно, довольны, что окончилась война и что им нечего теперь бояться налетов авиации. 9 мая 1945 года. Конец войне.
1: Павел Цапко участвовал в форсировании Вислы и Одера, прорывах на Ингульце и под Ковелем, обороне Днестровского плацдарма. Был контужен в боях за Берлин. Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа. Берлин, май 1945 год. После войны Павел Максимович работал агрономом.
0: С Днем Победы! Сегодня 9 мая 2026 года. Это самая важная дата в календаре.
1: С Днем Победы! Этот день – наша память, наша гордость, наша вера в то, что добро всегда сильнее зла.
0: Мы вечно будем благодарны тем, кто подарил нам это небо над головой. Пока мы помним, они живы.
1: Пока мы любим, у нас есть завтра. Светлое, мирное, наше завтра.
0: С Днем Победы! Вечная память павшим. Вечная слава победителям.
1: С праздником, дорогие наши радиослушатели!
2: С Днем Победы!

0: Маши. Квартет «Адажо» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко феерично исполнил эту нашу самую заветную песню, песню Победы. А этот праздничный концерт провели для вас Андрей Зиттер
1: и потомственная казачка Татьяна Стволовая. Всех с праздником!
2: С Днем Победы! Победы!
3: Мелодии Победы. День Победы на Казак-ФМ. Праздничный концерт.
0: Война. Война отнимала все. Дома, друзей, завтрашний день. Но чувства отнять нельзя. Любовь жила в каждом треугольнике, в каждом «Жди меня». Она была сильнее окопов и ярче солнца над полем боя.
1: Сердце билось сквозь грохот ради тех, кто ждал. И это делало нас непобедимыми. Солдат Мишка пишет свои надки весной 43-го. Треугольник, что пронес тоску через фронт. В этом письме слышится, как бьется сердце в каждом слове.
0: Родная моя Надка, странное у меня состояние. Тревожусь за тебя, получаю от тебя реденькие вести. Любимая моя, представь себе, что вчера написал тебе письмо и порвал, так как написал его как будто не я, а другой, кто меня плохо знает. Роднуля, или время разлуки действует подрывающе на чувства, не знаю, но вчера, признаюсь, потихонечку всплакнул. Тяжело на душонке, Натуся, прости меня за это, но ты-то понимаешь меня. Я готов на все, но сейчас, как никогда, я должен держать себя в руках. А единственное, что мне сейчас хочется, это видеть тебя, прижать к своей груди свою роднулечку. Эх, Натуля, у нас стоит весенняя солнечная погода, даже трудно верить, что так рано весна. Так тянет вдаль, и везде ты, моя роднулечка, мой рыжий командирчик. Я твой всегда и везде, мое золотко. Если мне скажут, что можно любить сильнее, лучше, то представь, моя радость, я не поверю. Когда и где будет наша встреча, покажет ближайшее будущее. А пока еще раз. Терпение и труд самоотвержены до полного разгрома коричневой рвани. Хочется скорее, скорее быть с тобой, приласкать любимую. Натуся, пиши почаще. Сейчас мне тяжело, ты для меня все. Еще раз прости за такой тон писанины. До скорого свидания, любимая Натулька. Целую без конца мою дорогую, родную, любимую детку. Твой Мишка.
1: Эти письма как пульс времени. И сегодня он бьется в наших сердцах и передается от сердца к сердцу.

тот тревожный рассвет и биение солдатских сердец. Я читаю письмо и сквозь годы отчет.

0: Песню «Письмо отца» исполнил солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко Дмитрий Ремезов.
1: Дмитрий, с праздником вас, с Днем Победы!
2: Спасибо большое, студия. Я хочу поздравить всех вас, всех нас с этим светлым, с этим святым праздником, Днем Победы, мирного неба над головой.
3: Праздничный концерт.
1: А это письмо написал своей любимой Евгений Червонный, старший лейтенант, командир звена 2-го дивизиона сторожевых катеров.
0: Родная Толюшка, трудно начинать трафаретными словами. Когда ты получишь это письмо, меня уже не будет живых. Но ведь это так, и надо мириться с действительностью. Жизнь. Гордо звучит это слово. В нем печаль и радость, страдания и блаженство. Я не хочу быть похвалом, говоря, что жизнь мне безразлична. Нет. Она оценена очень высоко, и терять ее весьма тяжело. Я не отношусь к категории мрачных искателей смерти на поле брани. Играть жизнью недостойно человека. Это не значит, что надо бояться опасности. На наше поколение возложена большая и благородная задача ценой своей крови и жизни приобрести право на счастье. Вот сейчас мне вспоминается детство и юность. Первые робкие шаги к сдаче аттестата зрелости. Спокойный и мирный 1940 год. Год грандиозных планов на будущее. И вот пришла война. Нам пришлось узнать правду жизни, горькую и раньше срока, какой положен не по возрасту. Но тем дороже будет сама жизнь. Я знаю и уверен, что выйдя я целым из этого испытания, мы зажили бы счастливо. Вспоминай иногда, что был любящий тебя человек, который, не задумываясь, отдал бы жизнь за свою Толюшку. Я верил в твою любовь. Я знаю, что она кристально чистая. И тем отраднее для меня вспоминать прожитое время. Посылаю тебе удостоверение награждения. Пусть будет маленькой памятью. Ничего другого не имею. Желаю счастья, здоровья и бодрого духа. Будь умницей. Не надо сильно печалиться. Ведь этим не поможешь. Будь счастлива. Любящий тебя Евгений.
1: Евгений Иванович Червонный погиб в июле 1942 года. В его личных вещах было найдено это неотправленное письмо. Награжден орденом Красного Знамени.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу

0: Павел, мы вас от всей души благодарим за исполнение этой песни. Дорогие друзья, в нашей студии Павел Кравчук, заслуженный артист Российской Федерации, солист Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. И мы вот с Андреем сидели, тоже подпевали эту песню. Я уверена, что сегодня эту песню поют все жители нашей большой страны. Дорогие друзья, с Днем Победы! Мы победили!
1: Победы!
2: 1943 год навсегда останется в истории Кубани как год освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Бои шли с января по октябрь. Северо-Кавказский фронт ударил по немцам сразу с трех сторон. От Моздока на запад, от Ставрополя на юг и от Туапсе на восток. 21 января 1943 года был освобожден первый район Кубани – Успенский.
0: До конца января советские войска освободили 32 района Кубани и Адыгеи, которая тогда входила в состав Краснодарского края. Немцы отступали с боями, минируя дороги, сжигая станицы за собой.
2: Кровопролитные бои за каждую высоту. Сопка героев в Крымском районе. Малая земля под Новороссийском. Битва за небо Кубани. И только в октябре Кубань была полностью освобождена.
0: И в этом наступлении участвовали наши кубанцы. Те, кто знал каждую балку, каждую речку, каждую дорогу в своем крае. Они возвращались домой не как гости, а как хозяева своей земли, чтобы снова увидеть родные улицы, родных людей.
2: И когда линия фронта отодвинулась от дома, пришла возможность написать «Жив-здоров». Вот что написал в августе 1943 года Игорь Борисович Александров своей семье в «Станицу спокойную». Он защищал свою родную Кубань от тех, кто хотел ее уничтожить.
0: Мои дорогие мама, папа, Кира, Ирина и дети, с какой радостью я пишу вам это письмо. Я защищаю свою родную, цветущую Кубань от немецких захватчиков, которые под напором нашей Красной Армии откатываются на Запад. Я служу Родине в рядах Красной Армии по своей специальности, то есть прослушанный мною курс в институте пригодился на благо Родине. Все идет хорошо, но в последнее время подкачала погода, расквасилась, идет дождь и так неприятно. Но все это ерунда, теперь уже тепло. Как поживает наша спокойная? Вероятно, погода хорошая. Как Чебак и вообще все? Пишите все, как живете, как работаете. Моя дорогая Кирюша, как я соскучился по тебе. Как бы с большим удовольствием увиделся с тобой. Как ты поживаешь и работаешь. Я по-прежнему тебя люблю, как и любил. Часто я смотрю на фото, на все мне дорогие лица. Пишите скорей. Жду с нетерпением. Целую вас всех крепко-крепко. Ваш Игорь. Полевая почта 13-246-Ж.

0: Вот такую историю про эскадрон нам напел народный казачий хор «Елизаветинцы». Добавил нам казачьи удали. С праздником, дорогие наши! Мы поздравляем вас от всей души!
1: Спасибо большое! И мы тоже присоединяемся к поздравлению. Поздравляем вас и всех жителей Кубани
2: с Днем Победы!
0: Ура! Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Эту песню знали все наизусть, от рядового до маршала. Ее пели в окопах перед атакой, ее слушали по радио в тылу. И ее напевали девушки, провожая парней на фронт.
3: А еще «Катюши» солдаты ласково называли «гвардейские минометы». Да, те самые, что били залпами по врагу. И когда в небе раздавался их свист, немцы бледнели. А наши солдаты улыбались. Потому что знали, это наша «Катюша» говорит с врагом. На своем единственно понятном фашистском языке.
0: Вот что написал житель Кубани своей семье в 1943 году, находясь в лесу на краю боя. Он слушает эту «Катюшу» и пишет домой не о страхе, а о том, что скоро, совсем скоро немцев выгонят с родной земли.
3: Добрый день, дорогие мама, сестренки Клава и Нина. Все еще пока не на фронте. Немного о себе. Живем в лесу. С помощью бойцов в живописном месте сделал кровать из жердей. Застелил тонкими ветками с листьями, затем сухим сеном, а сверху плащ-палатка вместо простыни. Шинель покрывала. Кровать кругом обставлена зелеными ветками орешника. Рядом со мной и мой боевой товарищ. ППШ номер А-034-11. Автомат. Над головой висит на ветке полотенце, сбоку сумка с туалетным мылом. Перед кроватью сделал подставочку из двух колышков для разувания и обувания, то ботинок. Это райская кровать. Но нахожусь от боевых действий очень близко. Наступление на нашем участке началось. Снаряды нашей артиллерии со свистом через нашу голову над лесом летят туда, на головы немцев. Наша русская «Катюша» даст жизни фрицам. Очень приятно слушать ее дипломатический разговор с немцами. Настал тот момент, когда фашизм испытывает весь натиск и всесокрушающую силу нашей русской Красной Армии. Пускай теперь ожиревшие толстопузы бароны и помещики тоже подумают и почувствуют, что война настала и для них. Дорогие мои, живите, работайте, не беспокойтесь. Прошлый год уже не вернется. Скоро завтра, послезавтра и начнется окончательное изгнание немцев из низовьев Кубани.

0: Ой, какие ж добрые молодцы у нас в студии, друзья. Ансамбль «Скриня» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко. Браво, парни! С праздником вас! С Днем Победы!
1: От лица ансамбля казачьей песни «Скриня» поздравляем всех с Днем Великой
2: Победы! Ура! Ура! Ура!
3: Наш праздничный концерт вы можете не только слушать, но и смотреть, подключившись к видеотрансляции в социальных сетях радиостанции «Казак-ФМ», во ВКонтакте, на сайте «Казак.ФМ» и на платформе «Рутуб».
4: Мелодии Победы.
5: Мелодии Победы. Победы.
3: С Днем Победы! Низкий поклон нашим ветеранам и вечная память тем, кто не вернулся, кто остался на полях сражений навсегда. Спасибо нашим героическим предкам за то, что они выстояли, победили и подарили нам мир. Их подвиг мы никогда не забудем.
0: Да, действительно, мы никогда не забудем их подвиг. И сегодня, когда наши парни снова стоят на передовой, когда они отстаивают границы страны, они идут по следам своих дедов. Те же отважные лица, та же клятва, тот же долг. Они прямые наследники той победы. Без страха, без упрека, без колебаний. Они держат фронт, защищают дом, защищают нас. И пока они там, мы здесь живем, любим и бесконечно их благодарим.
3: И сегодня снова наши ребята пишут письма домой. Только теперь это не треугольники, а сообщения в мессенджерах и голосовые короткие звонки.
0: Да, но суть та же. Я жив, мы справимся, ждите. Вот сообщение от Бориса из станицы Выселки. Пишет любимой жене Дине.
3: Привет, моя любимая Диночка. Я не могу передать словами, как я по вам скучаю. Каждый день, когда мне удается хоть немного отвлечься от того, что происходит вокруг, мои мысли улетают к вам, мои любимые. Я представляю, как сын собирается в школу утром. Мы быстро завтракаем и спешим по делам. Он учится, а я работать, лечить людей. Передай ему, что я очень хочу попасть на линейку 1 сентября в 5 классе. Пусть старается закончить начальную школу на 4,5. И нашей красавице дочке скажи, что у нее все получится. Она умница. Пусть продолжает так же хорошо учиться в колледже, ходить гулять с подружками и знает, что папа всегда рядом. Любимая, у меня все в порядке, не переживай сильно. Спасибо за то, что вы у меня есть. Вы моя поддержка и опора. Благодаря вам я могу выполнять свой долг перед Родиной. Лечу ребят, которые так же, как и я, верят, что скоро окажутся дома с любимыми. Ваш любящий папа Борис.
0: Да, и вот в этих словах та же самая вера, что и была в треугольниках в 1940-х. Вера в то, что все будет хорошо. Вера в дом, вера в Родину.
3: А еще в них молитва, тихая, но сильная, за тех, кто дома, за тех, кто рядом, за нашу землю. Именно о такой молитве, о вере наших предков и наших сыновей звучит следующая песня.

0: Ах, как тепло по сердцу разливается звон колоколов. Прекрасная композиция прозвучала. Сегодня в нашем концерте принимает участие заслуженный работник культуры Республики Адыгея Сергей Шперов. Сережа, с праздником вас! С Днем Победы!
1: Здравствуйте, взаимно, с праздником! С Днем Победы, всего самого-самого доброго и мирного неба!
2: Мелодии, мелодии Победы!
3: 8 мая 1945 года в Берлине представителями германского верховного командования подписан акт о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил. Великая Отечественная война, которую вел советский народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно завершилась. Германия полностью разгромлена!
4: 9 мая 1945 года. 2 часа 10 минут ночи. Среди разбитых танков и обгорелых домов замерли люди. Усталые, закопченные, в пробитых гимнастерках. И вот, над тишиной, которая наступила после 4 лет грохота войны, прозвучал голос Юрия Левитана. Акт о капитуляции Германии.
0: Люди выходили на улицы без команд, без призывов. Просто открывали калитки и шли. Обнимали незнакомцев, плакали, целовали землю. Включали репродукторы на полную громкость, чтобы слышал каждый хутор, каждая станица.
4: А наши солдаты, что дошли до Берлина, писали в эту ночь последние фронтовые письма. Короткие, сбитые, со слезами на бумаге. Потому что пальцы дрожали. Потому что в горле стоял ком. Потому что они поняли. Все. Кончено. Можно жить.
0: В тот же день поэт Цезарь Солодарь написал стихи. Братья Покрас сложили музыку. И к вечеру вся страна, в том числе и Кубань, пела «Едут, едут по Берлину наши казаки». Друзья, так давайте и мы споем эту песню. Сегодня все вместе, дружно, громко, вместе с народным казачьим хором «Елизаветинцы».

0: казаки!
1: Ох, сколько же радости, сколько настроения в этой песне. Я представляю, как казаки с таким прищуром, подкручивая свой ус, едут на лихом коне, смотрят, радуются, праздник, счастье. Ой, боже, душа замирает. Елизаветинцы, ну молодцы. Ну, с праздником победы вас.
2: Спасибо, и вас тоже с праздником. Дорогие земляки, народный казачий хор «Елизаветинцы» от всей души поздравляет вас с Днем Победы.
3: Пусть в ваших сердцах будет мужество. Бог с вами. Как говорили деды, пускай кубанка держится на голове, не тупится шашка, и чтоб мы не забывали, якого мы роду племени.
1: Ой, а теперь хочется сказать Люба.
0: Люба!
4: Праздничный концерт.
1: С Днем Победы! Эти слова написал в своем письме Павел Цапко, старший сержант 926-го отдельного корпусного батальона 4-го гвардейского стрелкового Бранденбургского краснознаменного корпуса.
5: День Победы! Рано утром узнали о полной капитуляции германской армии. Сколько радости, сколько ликования! Не верилось, что война окончилась. Не прошли даром наши труды, страдания, переживания, невзгоды. Была пролита кровь наших близких, наших товарищей. И в этот великий праздник мы вспоминаем о них, которые не дожили до этого счастливого, радостного дня.
1: А день 9 мая действительно на редкость ясный. Батальон, правда, сильно поредевший, выстроился на улице в тени огромных каштанов. Комбат прочитал приказ верховного командующего товарища Сталина, и громким, несмолкаемым «Ура!» дружно ответили бойцы и командиры. Раздался многократный салют из винтовок, автоматов, пистолетов, из всякого оружия, у кого что было. Долгое время слышна была по городу пальба из пулеметов, винтовок и многочисленных орудий.
5: Армия ликовала. Ликует, знаем, весь советский народ. Радуются народы почти всего мира, даже и немцы. И те, видно, довольны, что окончилась война и что им нечего теперь бояться налетов авиации. 9 мая 1945 года. Конец войне.
1: Павел Цапко участвовал в форсировании Вислы и Одера, прорывах на Ингульце и под Ковелем, обороне Днестровского плацдарма. Был контужен в боях за Берлин. Награжден 2 орденами Красной Звезды, медалью за оборону Кавказа. Берлин, май 1945 год. После войны Павел Максимович работал агрономом.
5: С Днем Победы! Сегодня 9 мая 2026 года. Это самая важная дата в календаре.
1: С Днем Победы! Этот день – наша память, наша гордость, наша вера в то, что добро всегда сильнее зла.
5: Мы вечно будем благодарны тем, кто подарил нам это небо над головой. Пока мы помним, они живы.
1: Пока мы любим, у нас есть завтра. Светлое, мирное, наше завтра.
5: С Днем Победы! Вечная память павшим. Вечная слава победителям.
1: С праздником, дорогие наши радиослушатели!
0: С Днем Победы!

0: наши. Квартет «Адажо» Краснодарской филармонии имени Григория Пономаренко феерично исполнил эту нашу самую заветную песню. Песню Победы. А этот праздничный концерт провели для вас Андрей Зиттер
1: и потомственная казачка Татьяна Стволовая. Всех с праздником!
2: С Днем Победы! Победы!

Добрый вечер. На радио Казак-ФМ начинается программа «Варенички по вашим письмам». Напомню, вы отправляете ваши заявки по почте. Наш адрес 350-020, город Краснодар, улица Северная, 279. На Казак-ФМ программа «Варенички по вашим письмам». Можно отправить ваши сообщения, заявку на выходные или праздничные дни только в понедельник с 13 до 15 часов в электронном виде на адрес вареник@казак.фм или с нашего сайта казак.фм. С пометкой «Для Виктории» отправляйте вашу заявку на какое число, суббота, воскресенье, во сколько, в 12 или в 18 часов. В заявке не забудьте указать, кто кого с чем поздравляет, чего желаете и какая песня желательно, чтобы прозвучала. К вашим письмам. Поздравление звучит для директора Сергиевской школы номер 11 с Днем Победы. Для вас, Светлана Васильевна Пирожкова. Вас поздравляют ученики, выпускники и их родители. Уважаемая Светлана Васильевна, светлых вам лет, крепкого здоровья, мирного неба над головой и большого счастья. Благодарим вас за труд. И с Днем Победы всех радиослушателей радиостанции «Казак-ФМ». Друзья, в этот великий праздник хочется пожелать мирного неба над головой. Пусть птицы поют громче, солнце светит ярче, а радость и улыбки будут всегда на ваших лицах. Здоровья вам и вашим семьям. И просто всех жизненных благ.

0: шуточки на Казак-ФМ.
1: Людмила Георгиевна Меньшенина поздравляет всех с Днем Победы, своих родных, друзей, любимую внученьку Дашеньку. Пусть мужество и героизм этого великого праздника никогда и никем не забываются. Пусть Дух Победы воодушевляет сердца и ведет вперед к новым подвигам, успехам и достижениям нашей Родины. Пусть весь мир живет в мире. И пусть в сердцах наших всегда будут герои, защитники нашей Родины. Людмила Георгиевна благодарит всех за поздравления с днем рождения.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Таисия Ивановна Шаповалова поздравляет всех россиян, всю Кубань, родную станицу Новомышастовская, с Днем Победы. Мирного вам голубого неба над головой, благополучия, здоровья, дружбы и любви каждому человеку. С праздником!

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Виктор Николаевич Беззубов поздравляет с майскими праздниками и с Днем Победы всех своих родных, близких, соседей и друзей. Жену Томочку с праздниками. Для тебя, любимая моя, эта песня. Здоровья тебе и много светлых, спокойных, мирных лет.
2: Нечего надеть.

0: Частушка для казака от Алексея Истемрюка.
1: На Кубани вся станица яркие, красивые. Даже люди здесь живут самые счастливые.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму плюс 7 978 207 27 97.
6: Вареночки! Вареночки! На Казак ФМ.
7: Тамара Павловна Чеботарева поздравляет с Днем Победы всех слушателей любимой волны Казак ФМ. Всех своих родных и друзей. С Днем Победы! Особенные поздравления сегодня летят ветеранам и участникам Великой Отечественной, детям войны. Желаю всегда хранить в своем сердце благодарность нашим дедам и прадедам за великую победу, за мир на нашей земле, счастье в семьях, самоотверженности, уверенности и крепкого здоровья. Сереже и эскадрону наилучшие пожелания. Нине Афанасьевне Яковенко большой привет и поздравления с 9

0: Яночки на Казак-ФМ.
1: Эта открытка прилетела на радио Казак-ФМ из станицы Кущевская. Сергей Сергеевич Немиров, вы поздравляете супругу Екатерину Михайловну с 65-летним юбилеем. И пишете: «Моя женушка верная, красивая, деловая, мудрая, самая любимая. С днем рождения, Катюша, милая моя. Будь здоровой, живи долго. Пусть родные никогда не огорчают. Пусть будет гордость за внуков. От всех нас тебе праздничный привет. С юбилеем!»

0: Маяки на Казак ФМ.
1: Друга Даниила с днем рождения в нашей программе поздравляет Марта Долшкова из Псибая. Даня, я желаю тебе сдать все экзамены на отлично, поступить, куда мечтаешь, быть здоровым, счастливым, успешным и везучим. Анатолию Гвоздеву, твоему другу, привет. Даниил, мы, радио Казак ФМ, передаем вам огромный привет и вам, и вашему другу Толику, и желаем больших успехов, исполнения всех желаний.

0: Мамочки на Казак ФМ.
1: Для Владимира Антоновича Бойко из Приморско-Ахтарска прозвучит песня «Весенняя рыбалочка» от друзей рыбачков Бориса и Сереги. Владимир Антонович, с майскими, пишут они. Здоровья гранитного, сил, успехов, бодрости и побольше свободного времени. Хороших вам улыбок.

0: Шутки на Казак-ФМ.
1: Нам пишут Кристина Шевина и Лена Удовик из Туапсе. Они поздравляют Светлану Пляхову с днем рождения. Дорогая, к поздравлениям присоединяются соседи Блохины и друзья Портко. Милая наша Света, пусть радость и счастье, любовь и участие всегда озаряют твой жизненный путь. Будь самой любимой, будь самой счастливой и самой радостной. Каждый день будь. С днем рождения!

0: Лайфхаки на Казак ФМ.
1: Вячеслав Корж с днем рождения поздравляет сестру Анну Деревянко с 45-летним юбилеем. В этот прекрасный день, пишет Вячеслав,

Вячеслав. Желаю сестренке всего самого-самого хорошего, женского счастья, долгих лет жизни. Пусть улыбка не сходит с твоего красивого лица. Пусть в твоих глазах всегда горят искры радости и веселья, а в доме царят гармония и взаимопонимание. Когда я начал писать это поздравление, я вдруг вспомнил утро твоего 18-летия. Анечка, помнишь, как ты плакала и говорила: «Детство не вернешь». Сегодня тебе 45, а ты все та же девчонка с ясным взглядом, хохотушка и красавица. Очень скучаю по тебе, Аннушка. С днем рождения. Будь счастлива. А я вспомнила, Вячеслав, как Анна писала вам письмо. По-моему, оно отправлялось в Подмосковье. Я так поняла, что вы работаете вдали от дома и с сестрой видитесь нечасто. Помню эту историю. Вячеслав, вам привет. Думаю, что Ане очень приятно услышать по радио это поздравление от брата. Вашей семье счастья, радости и почаще встречаться. На этом все. Программа «Варенички» по вашим письмам подошла к завершению. Берегите себя, берегите друг друга и берегите, ради Бога, вашу любовь, потому что это важно. С вами была Виктория Никитюк. До встречи на Казак-ФМ.

0: для казака от Александра Лахтионова из Краснодара.
1: Все друзья пенсионеры пальцем крутить у виска, а вообще-то я не первый, обожаю казака.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Профессионалы выбирают результат. Они не ищут компромиссов. «Алмаг Плюс» – три режима работы для здоровья суставов и спины. Подходит для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 200 01 13.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Только сейчас «Алмаг Плюс» по низкой цене в магазинах «Медтехника».
5: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы в Крыму +7 978 207.

0: Они сражались за Родину. Их подвиг – как вечный огонь в наших сердцах. В их честь названы улицы.
1: Петр Медальников, братья Игнатовы, Цезарь Куников, Георгий Жуков.
0: Имена на все времена. Улица Степана Передерия протянулась через Западный и Прикубанский, внутригородские округа Краснодара. Степан Передерий был одним из героев Великой Отечественной войны, отдавших жизнь за столицу Кубани. Знатный механизатор в мирной жизни, в армии стал артиллеристом. Летом 1942 года он оказался в Краснодаре вместе с отступающими советскими войсками. Чтобы наши войска успели уйти, нужно было задержать фашистов любой ценой. Степан Передерий в одиночку выехал на грузовике с пушкой на прицепе на перекресток улиц Воровского и Новоярмарочной. Сейчас это улица имени Володи Головатова. Вскоре показалась колонна 17-й армии вермахта. До фашистов оставалось всего 500 метров, и Степан открыл огонь. Бой продолжался 4 часа. За 4 часа Передерий подбил танк, бронетранспортер, несколько мотоциклов и уничтожил десятки немецких солдат. Но еще один танк смог оборвать жизнь героического артиллериста. Только через несколько лет смогли установить личность советского воина. Посмертно Степана Передерия наградили орденом Боевого Красного Знамени. А в 1947 году по ходатайству местных жителей улицу Луговую в Краснодаре переименовали в улицу имени Степана Передерия. Имена на все времена.
2: День Победы на Казах-ФМ.

0: Скажите, пожалуйста, мужчина, а кто вы по профессии?
1: Я, милочка моя, астроном. Звезды, так сказать, изучаю.
0: Прекрасная профессия, прекрасная. Интересно, а чем вы днем занимаетесь?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Вань, а Вань, подскажи, почему ты мне всегда даришь не то, что я хочу?
2: Так, а что ты хочешь-то?
1: Ну, я не знаю.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: Она дарит жизнь и хранит наследие. Добрая и смелая. Ее дела прославляют Кубань. Сила женщин. Сила женщины. Великой победе посвящается.
1: Татьяна Костырина была одним из лучших снайперов Великой Отечественной войны. Она родилась в Кропоткине в многодетной семье. В школе пела и танцевала. Вступила в комсомол.

0: Комсомол мечтала стать агрономом. Когда началась война, Татьяна сразу решила, что ее место на фронте. Для того, чтобы получить военную специальность, поступила на курсы снайперов. Девушка быстро проявила себя. Била точно в яблочко, и казалось, что она даже не целится. Все у нее получалось играючи и само собой. При этом никогда Татьяна специально стрельбой не занималась. Когда немцы приблизились к родному Кропоткину, она пришла в военкомат и попросила направить ее в действующую армию. На тот момент Тане не было еще и 18 лет. Военный комиссар сначала отказывал ей, но девушка была так настойчива, что в итоге ее все-таки зачислили в полк снайпером. За год на фронте Татьяна Костырина уничтожила 120 противников. Девушка не просто самоотверженно служила, но и поражала даже бывалых солдат своим мастерством и отвагой. Ее последний бой был в Крыму. Татьяна, которой было всего 19 лет, подняла солдат в атаку после того, как они потеряли командира. И за ней пошли с криками «Ура!». Благодаря подвигу юного снайпера советские бойцы заняли стратегическую высоту близ Керчи. За проявленное мужество Татьяне Костыриной присвоили звание Героя Советского Союза. Его за годы войны были удостоены 87 снайперов, только 6 из них – женщины. В их числе Татьяна Костырина. И сегодня она остается символом мужества и патриотизма. В честь Татьяны Костыриной назвали поселок в Крыму и улицы в родном Кропоткине и Керчи. А имя нашей землячки высечено золотыми буквами в зале славы Центрального музея Великой Отечественной войны в Парке Победы в Москве.
1: Сила женщины. Великой Победе посвящается.

0: 102,9 FM в Армавире. Уключай.
1: Мы группа «Белое злато».
2: Мы рады представить вам свою новую песню «Ой, молодой».
1: Слушайте нашу новинку на волнах.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Грузинская народная сказка «Один заработанный рубль». У одного человека был очень ленивый сын. Ничего он не хотел делать, ни одного пятака заработать не мог. Кормил его отец, поил, пока мог, только состарился. Захворал, невмоготу ему стало. Слег старик в постель, позвал жену и говорит:
2: «Все свое имущество передам кому чужому. Ничего сыну не оставлю. Лентяй он, ни к чему не годный, рубля заработать не может».
1: Обидно стало матери, заступилась она за сына. «Как это он рубля заработать не может?» А муж стоит на своем.
2: «А ну, если может, пусть пойдет заработает рубль. Все имущество ему оставлю».
1: «Хорошо», сказала жена. Пошла она к сыну, дала ему рубль и научила: «Уйди куда-нибудь до вечера, а вечером придешь, отдашь этот рубль отцу и скажешь, что ты сам его заработал». Так и поступил сын. Пришел вечером к отцу, принес этот рубль и говорит:
2: «Фух, совсем извелся из-за этого рубля, с трудом заработал».
1: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
2: «Это не ты заработал»,
1: сказал он сыну. Засмеялся сын и ушел. Что делать матери? Дала она ему еще один рубль. «Пойди хоть целый день ходи без дела, а к вечеру пробеги версты две, чтоб вспотеть. Войди к отцу и скажи: потом заработал этот рубль». Так и поступил сын. Прибежал он вечером уставший, вспотевший, вбежал к отцу и говорит:
2: «Видишь, отец, весь я в поту. Трудно достался мне этот рубль».
1: Взял отец рубль, понюхал и бросил его в камин.
2: «Не обманешь меня, сынок. Не ты заработал эти деньги».
1: Сын ухмыльнулся, махнул рукой и ушел. Поняла мать, плохо дело. «Видишь, сынок, не обмануть его нам. Придется тебе самому поработать. Пойди, поработай. Ну, хоть по 3 пятака в день заработаешь. И то в неделю рубль наберешь. Принеси его отцу». Поверит. Послушался он наказа матери. Пошел и вправду целую неделю работал. Кому что сделал, кому что перенес. Набрал так один рубль и принес его отцу. Понюхал эти деньги старик, да и бросил в камин. Не выдержал сын, бросился к камину. Голыми руками выгреб из огня свои честно заработанные денежки.
2: «Помешался ты, отец! Целую неделю трудился я, гнул спину из-за этих денег, а ты в огне их жжешь!»
1: Сказал тогда отец.
2: «Вот теперь-то верю я, что ты сам этот рубль заработал. Сердце у тебя за него заболело. Видишь, сынок, как трудно самому заработать деньги. Будешь работать, будешь и иметь. А не будешь работать, с голоду умрешь».
1: С такими словами отец завещал сыну все свое имущество, а сам ушел туда, откуда не возвращаются. На том и сказки конец. А теперь всем малышам пора ложиться в свои кроватки и засыпать. Ярких вам сновидений!

порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей.

0: Катя, ну скажи честно, ну как ты своего мужа приучила пораньше возвращаться с работы?
1: Да вообще без проблем. Ну вот он приходит, допустим, за полночь, а я ему из спальни кричу: «Коля, это ты?»
0: А он?
1: А он Петя.
2: Шутки, прибаутки. Эх, казаки, а не затянуть ли нам?

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как-то раз мужик проснулся от того, что жена треснула ему кулаком в лоб. Он говорит: «Ты чё?»
2: Она говорит: «А почему ты меня во сне Наденькой назвал?»
1: Муж: «Это потому, что мне приснилось, что я Ленин».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена. Видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была. Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

заря. От осколочно-фугасного в алых капельках земли

0: душа поет.
1: Привет, дорогие! Я Алина Делис. Вы слушаете «Казак FM». Я с радостью представляю свою новую песню «Семейный альбом». Приятного прослушивания и хорошего

0: Когда душа поет. Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: День Победы!
2: День Победы!
1: На «Казак ФМ».

0: FM.
1: В большие зеркала ныряло солнце, словно в омут. Девчонка подошла, ей с платьем зеркала помогут. Шкаф старый заскрипит, и где-то на далекой полке

0: Здравствуйте, друзья! Я Сергей Куренков. Слушайте мои песни на радио Казак ФМ.
1: Ночь целовала день, расплескавшись по небу звезд.

Он совсем молодым когда-то вдруг посидел. Когда все полегли, ребята,

0: для соседа. Отсюда, да, пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.
1: Всем привет! Меня зовут Александр Моздок. Слушайте мои авторские песни на самом лучшем радио Казак ФМ и заряжайтесь положительными

0: Разные народы, разные традиции, а земля одна. Казак ФМ.
1: Здравы будем, казаки! Я Александр Щербаков. Слушайте мои песни,

0: Казак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Мы помним. Мы гордимся. С праздником! Великой Победы!

0: Служили два товарища в одном и тем полке.
1: Служили два товарища в одном и тем полке.
0: Вот пуль пролетела и ага.
1: А вот пуль пролетела и ага.
0: Вот пуль пролетела и товарищ мой упал.
1: А вот пуль пролетела и товарищ мой упал.